0: This is Radio Antenna 5. Antenna 5 Radio Network.
1: 9:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
2: Своя екипа, своя приказ. Играй всеки ден.